Чувалца на капчиках от медицину. Их чет еще баба. Их чет еще вы их челевать от узману. Экай гадко ты каргача пяти контент, хачал вас рахат. Ха-ха-ха.